0: тыка, тыка, тыка, тыка.
1: Хиты недели. Хиты недели. Hit, hit, hit, hit nedelje, Tim Radija.
2: Sponzor hita nedelje, Tim Radija.
1: Pekara Leka.

0: тыка, тыка, тыка, тыка.
1: Хиты неделя. Хит неделя. Хит, хит, хит, хит неделя. Тим радио.
2: Спонзор хита неделя. Тим радио.
1: Пекара Лека.